0: You're listening to 5 EBI FM, 103.1 EBI World in Digital, broadcasting from our studios at 10 Byron Place here in the heart of the city. Coming up at 12:30, a programme from our Filipino community, but right now, time to hear from the Multicultural Community Council of South Australia's Community Voices Project.
1: The MCCSA is welcoming you to our Community Voices radio programme, representing our diverse communities at 5 EBI FM every Thursday from 12 to 12:30 p.m.
2: Hola, bienvenidos todos.
3: Marhaban bikum min MCCSA.
4: Slav und bkhir hatsen MCCSA Community Voices.
5: Namaste, MCCSA mein aapka swagat hai.
6: Yasas ki kalos ilfate.
7: Hello, ich heiße Hannah. Herzlich willkommen bei Community Voices, einem Radioprogramm von MCCSA.
8: Здравствуйте, меня зовут Инна.
9: Ciao, mi chiamo Leonardo e benvenuti a tutti.
10: Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Вас приветствует в прямом эфире Ассоциация русскоговорящих женщин Южной Австралии «Жар-птица». В студии с вами я, ведущая программы Марина Кретова. А гостем нашей программы сегодня будет художник, фотограф и очаровательная женщина Екатерина Шипова-Белл. Катя, здравствуй.
11: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
10: Катя, по традиции, пожалуйста, расскажи немного о своем детстве. Откуда ты родом, о семье, семейных традициях, где училась, где работала до приезда в Австралию?
11: Я родилась в Санкт-Петербурге, где родилась и выросла вся моя семья. По отцовской линии наши предки родом из Архангельска, и они из рабочей крестьянской семьи, а по материнской мы из рода Ушаковых.
10: Не совсем крестьянского. Да. Ничего себе! Как ты по-аристократически просто это сказала? Ну, я для читателей просто, для наших слушателей поясню, что, насколько я знаю, самый известный представитель дворянского рода Ушаковых – это выдающийся адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков, причисленный в 2001 году Русской Православной Церковью к лику святых. Об этом твоем предке идет речь?
11: Да, все верно. Да, о нем, да-да-да.
10: Рассказывай, пожалуйста, дальше.
11: После школы я поступила в Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени Мухиной. Сейчас она называется Академия имени Штиглица. Ее переименовали в Академию Штиглица. Это тот человек, который основал нашу академию. Mm-hmm. Наша академия была названа Мухиной в Советском Союзе в советское время. После окончания учебы, до переезда в Австралию, я работала в галерее дизайна Бульт-Хауп.
10: А скажи, пожалуйста, какой факультет ты закончила и кем работала после академии?
11: Я закончила факультет художественного текстиля. Никогда не работала по профессии, потому что в то время, когда я закончила академию, у нас был полностью развал нашей текстильной индустрии. Поэтому я устроилась работать в галерею дизайна Бульт-Хауп и была там дизайнером. Проработала там где-то полгода до приезда в Австралию.
10: Угу, не так уж долго. Но интересно тебе там было? Тебе нравилось?
11: Да, мне было интересно, я много чего узнала нового, потому что это не была совсем моя профессия. Оттуда у меня появилась моя лучшая подруга, с которой мы до сих пор очень близко дружим. И каждый раз, когда я еду в Санкт-Петербург, мы обязательно с ней видимся, куда-нибудь вместе ездим. Да, я могу сказать, что это был очень интересный для меня опыт. Очень интересный опыт и, наверное, первый опыт и последний, когда я работала на кого-то.
10: Угу.
11: Да, вот так вот.
10: А скажи, пожалуйста, это название Бульт-Хауп, да?
11: Бульт-Хауп, да.
10: Да, как-то оно расшифровывается, оно что-то значит?
11: Это немецкий бренд, немецкая студия дорогой мебели, которая была основана в 1949 году Мартином Бульт-Хаупом, то есть получается, что название самой студии – это его фамилия, это был его семейный бизнес, и они в 20 веке они разрослись до огромной фабрики,
10: И даже до России добрались.
11: Да, и Бульхауп до сих пор существует, до сих пор на Конюшенной улице он находится, да, он до сих пор существует.
10: Хорошо, а скажи, пожалуйста, давно ли ты в Австралии? И какие у тебя были первые впечатления, когда ты приехала? Что тебя удивило, что, может быть, показалось странным? И как ты освоилась с австралийским английским, потому что он такой своеобразный?
11: Ну, могу сказать так, что я приехала в 2008 году. Это как раз был год кризиса, когда в России случился кризис. Я приехала к своему мужу, он меня окружил любовью и заботой, поэтому мне было очень легко влиться здесь в жизнь. И если честно, вот кто-то даже, может быть, думает, что я лукавлю или шучу, но мне понравилось здесь все. Ну вот правда.
10: Не, а я тебе верю, мне самой все понравилось.
11: Мне правда понравилось здесь все. Я уже приехала со знанием английского языка, но, тем не менее, я все равно пошла учиться. Я закончила диплом по английскому, я делала курсы по бухгалтерии, которые, я думала, что мне могут понадобиться. Это помощь моему мужу в бизнесе. Курс прошла по изготовлению кофе.
10: Ага, как бариста?
11: Да, как бариста. Ну, вот так, да.
10: Ну что, я вижу, что ты действительно, переехав, совершенно не снизила ни темп жизни, ни какой-то объем новых знаний и новых...
11: 100%.
10: Да, это здорово. Скажи, пожалуйста, а как сложилась твоя судьба в Австралии? Вот, например, где ты немножко рассказала уже, где ты училась, а чем сейчас ты занимаешься? Ты эти знания притворила в свою профессию или твоя профессия пошла своим чередом?
11: У меня был длинный путь. Я здесь, получается, уже практически 20 лет. Сначала я занималась живописью. Я участвовала в выставках, продавала свои работы. Но в какой-то момент я устала это делать, потому что мне это не приносило никакого финансового удовлетворения. Это было очень тяжело. Я прекрасно понимала, что стать художником продаваемым – это, ну, как минимум, еще 5-10 лет впереди. И мне мой муж сказал, что у тебя очень хорошо получается фотографировать, почему бы тебе не попробовать? Но в тот момент я боялась работать с людьми. Я думала, что, может быть, я бы стала real estate фотографом, стала бы фотографировать дома, интерьеры. Тем более у меня уже был опыт работы в Бультхаупе. Но я стала фотографировать подруг, и я поняла, что я очень люблю работать с людьми. И таким образом я стала делать творческие портреты. И потихоньку-потихоньку это стало вот моей профессией, дело моей жизни.
10: Скажи, пожалуйста, Кать, а я сейчас немножко, так сказать, о другом тебя спрошу. Вот у тебя обложка в Фейсбуке, это рукописный фрагмент из последнего стихотворения Владимира Высоцкого. А ты можешь с нами поделиться, почему ты выбрала именно ее? Этот поэт какое-то особое место занимает в своей жизни?
11: Да, конечно. Его песни слушали мои родители, я выросла на его творчестве. И всегда... поклонялась его таланту, но я могу сказать, что все художники, все фотографы, ну, не все, но музыканты, они меня, все творческие люди меня вдохновляют. Да? Да, меня вдохновляют. Особенно это была моя бабушка, которая, когда вышла на пенсию после работы в НИИ, она стала заниматься живописью. И я очень много проводила с ней времени на даче каждое лето. И мы с ней писали вместе, рисовали вместе. Она даже продавала свою живопись немного. Вот. И после этого я поняла, что это мое призвание. Это, наверное, одно единственное, что я люблю делать.
10: Да, очень интересно. То есть можно сказать, что, в принципе, в детстве даже уже наметилось твое увлечение, да, живописью и вообще вот изобразительным искусством.
11: 100%, да, так и есть, да. Я пошла в художественную школу, До этого я занималась музыкой и балетом. Мы с мамой решили, что это, ну, как бы я решила, что это не совсем мое. Это, кстати, даже поступала в Вагановское училище в 7 лет. Меня не взяли. И это, наверное, хорошо. Вот. Но меня взяли в художественную школу. Я закончила художественную школу. Потом я пошла в школу при нашей академии Мухина. Закончила там среднюю школу. Среднюю школу, последние два класса. 10 и 11. Да. И потом я поступила в нашу художественную академию.
10: То есть ты со стажем художник.
11: Да, 100%.
10: Да. Сейчас мы прерываемся на музыкальную паузу, а дальше продолжим наш разговор.
12: Когда вода всемирного потопа вернулась вновь границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания. И думая, что дышат просто так,

0: значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу. И много будет странствий и скитаний. Страна любви великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить.
1: Во второй части нашей программы, Катюша, давай перейдем непосредственно к твоей профессии и твоему призванию. Ну, мы уже в первой части поговорили, что ты художник с детства. Вот. Может быть, ты что-то добавишь к этому или скажешь, почему. И вообще скажешь, вот кисть и фотография. Большая разница, и в чем она?
2: Да, это огромная разница. Для того, чтобы рисовать или писать, нужна техника. Вот. Угу. Как фотограф ты, можно сказать, наверное, просто фиксируешь уже какую-то красоту, которая есть.
1: Угу.
2: Да, там это огромная разница.
1: Разница, как... да, ловишь момент, да. Когда фотограф, да?
2: Да-да-да, да. Да, я согласна. Это совершенно две разных вещи. То есть ты можешь быть фотографом, но ты можешь быть, не можешь быть художником совсем. Uh-huh. Или ты можешь быть художником и не можешь быть фотографом.
1: Uh-huh. У тебя может не получаться фотография, да, с таким, ну, так виртуозно, как, допустим. То есть это разные профессии.
2: Да, это совершенно два uh-huh. разных, да, совершенно две разные профессии,
1: uh-huh.
2: да.
1: Угу. А скажи, пожалуйста, в каких фестивалях, выставках, конкурсах ты участвуешь? Я знаю, что твои работы часто участвуют в конкурсах и удостаиваются премий. Расскажи немного о своих проектах, выставках, о наградах можно. Приветствуется.
2: Хорошо, давайте тогда начнем с наград, которые были здесь, то есть таких недавних, да?
1: Uh-huh.
2: То есть один из самых моих больших проектов, это была персональная выставка в Миграционном музее Аделаиды. Она посвящалась нашим русским женщинам и их иммиграции.
1: Uh-huh.
2: До этого я принимала участие в крупной конференции по симметрии, где участвовали поэты, математики, физики, художники, где я представила фотопроект и следующую тему русских икон и симметрии в иконах. То есть это были женские портреты.
1: Неужели по законам иконописи написаны?
2: Да?
1: Ничего себе!
2: Да, можно, да. Вот вы правильно подобрали слова. Да, именно так и было. И еще пару лет назад я принимала участие в персональной выставке в мемориальной квартире музея Рахманинова в Санкт-Петербурге.
1: Uh-huh.
2: Это тоже для меня был важный и значительный опыт, значимый, который позволил представить мои работы широкой аудитории.
1: Очень интересные проекты, и, знаешь, я бы даже сказала, необычные проекты. Вот. А, значит, на твоем сайте есть как бы эпиграф. «Земля – это искусство, фотограф-свидетель». Вот скажи, пожалуйста, а с моей точки зрения свидетель – тот, кто просто свидетельствует, то есть показывает, как есть, без прикрас, без фантазий. Но когда я смотрела твои работы, а я просмотрела множество твоих работ, и сразу хочу сказать, что с моей точки зрения они очень стильные, и они как раз с фантазией, они как-то вот с такой изюминкой какой-то. Расскажи, пожалуйста, что именно и кто, может быть, тебя вдохновляет на такие работы? И как ты выбираешь, вот что или кого ты хочешь снимать? Есть какой-то отбор у тебя? Или ты просто снимаешь?
2: Есть, конечно, отбор. Это обязательно должен быть типаж, который меня вдохновит.
1: Uh-huh.
2: Вдохновляюсь я из кинематографа чаще всего, из путешествий или природа меня вдохновляет. Когда я говорю, что когда я говорила, что Земля – это искусство, а фотограф – свидетель, я не имела в виду документальную фиксацию реальности.
1: Mm-hmm.
2: Я как художник наблюдаю мир, анализирую его, пропускаю через себя и в результате выдаю что-то свое. Угу. Документальной фотографией я не занимаюсь, репортажами. Хотя очень люблю посещать именно репортажные выставки. Наверное, это самые мои любимые выставки, именно репортажные, потому что я люблю смотреть на живых людей. Я люблю смотреть на их настоящие эмоции.
1: Mm-hmm.
2: Поэтому оно лично меня интересует не столько точное отражение действительности, сколько ее творческое пересмысление. Поэтому я выбираю снимать людей и заниматься фэшн-фотографией. И работаю со светом, работаю с настроением человека, с композицией, с цветом. Ну и поэтому создаю свое собственное художественное высказывание.
1: Угу. Да, абсолютно ты сейчас объяснила. Объяснила, что ты не документалист, ты именно художник. И хорошо, большое спасибо, рассказала, с кем ты любишь работать. Давайте сейчас мы прервемся на музыкальную паузу. А затем продолжим наш разговор.

0: Катя, в третьей части нашей программы я не могу задать тебе вопрос, почему именно фотография, твои фотоработы показались мне очень поэтичными. Я бы даже сказала, что эта поэзия выражена средствами фотографии. А вот почему ты выбрала объектив? Ты нам рассказала уже разницу между объективом и кистью, но вот почему это был твой выбор, объектив, а все-таки не кисть?
1: А в какой-то момент я поняла, что, как я говорила, люблю работать с людьми, люблю встречать новых людей. То есть каждый раз на съемке я знакомлюсь с новой командой. Когда я снимаю портрет человека, то есть я его немного даже знаю изнутри. Но я пошла в фэшн-фотографию. Во-первых, потому что фэшн-фотография как раз-таки это работа с людьми. И фэшн-фотография дает мне возможность реализовать себя там как художника, потому что она может быть очень-очень креативной. То есть в фэшн-фотографии нету никаких барьеров, если ты выходишь на определенный уровень. То есть сама фотография – это и есть уже искусство. Также мне нравится очень эта индустрия и ее энергия, и вот эта вот творческая свобода. То есть, да, для меня фэшн-фотография – это форма искусства.
0: Да, и форма свободы, я правильно
1: понимаю? И форма свободы, более динамичное, да, искусство, и она позволяет, да, мне проявлять свою креативность, экспериментировать с образами, с цветом, с настроением, какие-то новые образы визуальные создавать.
0: Замечательно. А еще мне очень хочется, чтобы ты рассказала нашим слушателям о своих проектах в Аделаиде, если на данный момент такие есть.
1: Ну, к сожалению, на данный момент я ни над чем не работаю, ни над какими проектами, но я открыта для новых предложений и нового сотрудничества. В данный момент я занимаюсь детьми, я занимаюсь коммерческой фотографией. И так немножечко, наверное, знаете, такие подбираю, коплю силы на что-то новое в следующем году. Вот так бы я сказала.
0: Правильно, чтобы набраться сил на что-то новое, да, надо себе дать воздух, да, какую-то остановку какую-то такую сделать и подумать. А скажи, пожалуйста, вот по поводу коммерческой фотографии, а вот из какой области, например, твои заказчики, журналы это, люди это, просто персоналии какие-то, кто твои заказчики?
1: На сегодняшний день я работаю с местными брендами, то есть это марки одежды.
0: Марки одежды, понятно.
1: Я работаю на журнал Essay Style Magazine. Я снимаю портфолио для актеров, для юных моделей. То есть это моя сейчас основная деятельность. Да, вот так.
0: Хорошо, хорошо. А вот мне интересно по поводу коммерческой фотографии. А если бы тебе предложили в фуд-фотографии поработать, снимать какие-то очень красивые блюда, каких-то рестораторов, их работы, вот тебя бы это заинтересовало?
1: Да.
0: Заинтересовало бы, да?
1: Да-да-да, и я как бы периодически это тоже делаю.
0: Понятно.
1: Потому что это тоже искусство, очень красиво сфотографировать еду.
0: Вот мне тоже так кажется.
1: Чтобы она была аппетитной. Да, я делаю, так как я работаю на журнал, меня периодически посылают в наши топовые рестораны, где я как раз и фотографирую.
0: Красиво, блюда, да, наверное, и сервировку, да,
1: да, всё, да, да, и да, блюда. Да. Обычно есть там сет-дизайнер, который помогает со всей композицией, но как бы огромная часть фотографа – это поставить правильно свет, что-то убрать, что-то прибавить, чтобы фотография была как произведение искусства.
0: Замечательно. А ты любишь путешествовать? Тебя вдохновляют новые страны и города? Любишь ли ты природу?
1: Обожаю. Я обожаю путешествовать, обожаю природу. Мы переехали в холмы, мы сейчас живем в лесу, у нас маленькая речушка течет.
0: Ой,
1: даже.
0: Прелесть,
1: я выхожу
0: какая
1: на балкон и каждый утро думаю, какая же я счастливая.
0: Да,
1: вот.
0: Да.
1: Также очень люблю встречать новых людей. Я всегда открыта к новым встречам. И даже более того, у меня до сих пор появляются новые близкие друзья.
0: Вот. Прекрасно. А как ты считаешь, вот ты профессионально достигла ли уже уровня high-end? Или еще тебе есть куда расти? И о чем ты мечтаешь?
1: Нет, еще не достигла. Еще.
0: Еще расту.
1: Еще расту, и я думаю, что буду расти. Мне очень хотелось бы работать не только в Аделаиде. Мне хотелось бы, чтобы у меня были клиенты и в других штатах, чтобы меня приглашали за рубеж, и чтобы я могла работать и в Нью-Йорке, и в Париже, и в Милане. То есть для меня это, конечно, следующий огромный этап, огромный шаг. Я об этом мечтаю. Угу. Пока такой возможности нет, пока у меня дети маленькие, но я не сдаюсь и мечтаю об этом.
0: Конечно, они вырастут. Это будет быстрее, чем ты думаешь.
1: Да,
0: да. Катя, мы от души желаем, чтобы все твои мечты сбывались. Большое спасибо за интересную беседу.
1: Спасибо, Марина. Спасибо, что меня пригласили.
0: Дорогие слушатели, наша передача подошла к концу. До новых встреч.
1: До свидания.
2: Если я богат, как царь морской, крикни только мне, лови блесну. Мир подводный и надводный свой, не задумываясь, выплесну. Дом хрустальный на горе для нее, сам как пес бы так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Не сравнил бы я любую с тобой, хоть казни меня, расстреливай. Посмотри, как я любую с тобой, как Мадонна.